Шатан разбил свое зимно зеркало, и шкла пилих подвокою в серцах.